слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я, конечно, не...

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 120-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье. И залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабуль.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Пессимист ни в чем не разочаруется. И в этом он оптимист.
0: Это «Радио Дача».

0: условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Тула. Желаю всем прекрасного настроения. Поставьте, пожалуйста, песенку Андрюшеньки Губина, а вам...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Посто», Тверская область, ЭМО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
8: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный народ, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Конечно, можем.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Александр Шоуа и группа.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Виктор. Я звоню с Краснообска. Хочу поздравить свою супругу Ольгу Дмитриевну с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, долгих лет жизни. И заказываю для нее праздничную песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Мобильную связь 5G запустили в 16 российских городах. Это, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах, сообщили в Минцифры. Глава ведомства Максур Шадаев заявил, что быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сеть пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Связь 5G может использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за 2025. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доход нужно до 1 декабря текущего года. Уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства и на госуслугах. Бумажные заказные письма сохранятся только для тех, кто не пользуется данными сервисами. Самыми популярными направлениями для путешествий внутри России летом остались Москва и Петербург. На них пришлось 16 и 12% бронирований соответственно. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, 84 рубля 26 копеек. Стоимость евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

И романтично, и вкусно спел обо всем в этой песне под названием «Сочи» Сергей Трофимов. Я, Андрей Фролов, желаю вам такого же насыщенного дня, возможно, даже с какими-то любовными интригами. Зато начнется как следует трудовая неделя, и все сразу закрутится по полной программе. Таким же образом будем поступать и здесь, в эфире «Радио Дача», благодаря вашим любимым хитам от лучших отечественных исполнителей. Постараемся взбодрить как следует. Оставайтесь рядышком. Очень скоро в нашем эфире подоспеет Дима Билан, группа «Стрелки», а также Александр Малинин. Не пропускайте.

0: Сегодня 14 сентября, понедельник. Овнам, ракам и весам сегодня пригодится умение вести переговоры. Не бойтесь озвучивать свои условия. Компромисс возможен, но соглашаться на все подряд не стоит. Тельцы, девы и козероги могут обнаружить, что одна из осенних задач требует больше времени и денег, чем предполагалось. Не пытайтесь решить все за один день. Составьте смету и разберите дело на несколько этапов. Близнецам, львам и водолеям стоит внимательно отнестись к неожиданному сообщению. Оно может касаться работы, поездки или человека, которого вы давно не видели. Не исключено, что придется немного изменить планы. Скорпионам, стрельцам и рыбам повезло провести вечер без лишней суеты. Закончите небольшие домашние дела и освободите пространство для интересного хобби. Спокойное начало недели поможет избежать ощущения постоянной гонки.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это «Радио Дача».

0: не забыть, что хотел сделать легко в наше время. Стикеры, напоминания на телефон. Но самый древний, который я вспомнил, это поставить себе ручкой крестик на запястье. Как это работало, за счет чего, до сих пор понять не могу. Ну а один из самых проверенных и старых способов, как следует начать день, это любимая классная музыка, которую всегда можно найти здесь, в эфире «Радио Удача». Я желаю всем доброго утра по-прежнему и, конечно, советую оставаться, потому что впереди шикарные музыкальные планы. Подоспеет очень скоро проект «Интонация», также «Чай вдвоем» и еще много чего интересного. Не убегайте.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрынск, 13-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: купель разнообразия в погодных условиях. Это очень даже хорошо, это нужно ценить. И не забывайте, всегда ищите плюсы во всем, что происходит, в том числе и что понедельник начался. Это прекрасная возможность еще разок проявить себя во всех ваших рабочих делах. Ну и, конечно, если вдруг стало холодновато, согревайтесь здесь, в эфире «Радио Дача», только самыми горячими хитами и, конечно же, новинками от ваших любимых отечественных исполнителей. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача».
1: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, все хорошо. И следите группу «Кармен». Спасибо.

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже свыше 1 миллиона человек. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Также действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио «Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

все вдруг

Понедельник, проект Юта, любимый мой день недели, по крайней мере, не знаю, считаю так искренне, возможно, вы не согласитесь, ведь после выхода

Родных всегда чуточку, конечно, неохота, но чуточку проще выходить в рабочие будни. Желаю всем боевого настроя, сил, энергии и, конечно же, отличного настроения, которое будем создавать вместе здесь, в эфире «Радио Удача». Оставайтесь рядышком. Очень скоро вернемся к вашим любимым песням. Проект «Seven Rules» на горизонте. Также Валерий Леонтьев будет и Натали.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: День междусобойщиков отмечают 14 сентября. Суть праздника в теплых встречах в узком кругу с друзьями, единомышленниками, коллегами, с которыми легко и комфортно можно расслабиться и побыть собой. Так что если сегодня у вас есть возможность собрать близких, смело делайте это.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: скучать точно не придется, если будете оставаться рядышком с эфиром «Радио Дача». Кстати говоря, не только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей ставим здесь прямо с самого раннего утра в понедельник. Но и, конечно, радуем еще различными рубриками, одна из которых была совсем недавно. И впереди еще огромное количество всего заготовлено. Будьте рядышком. Через пару минут буквально из музыкальных планов у нас Вячеслав Добрынин, группа «Дюна» и свежая работа от Люси Чеботиной под названием «Горгона». Не пропустите.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Гизма — это то, что сохраняет рассудок и психику в хорошем состоянии. Так, по крайней мере, говорят психологи. Я Андрей Фролов, подписываюсь полностью. Следуйте этому курсу. И, конечно же, желаю всем бодрого и доброго утра, продуктивного дня. Для этого необходимо оставаться здесь, на Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера «Дачный аудит». Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
7: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Носков. Я из Рязани. Передаю большой привет всем тем, кто меня вот узнал, особенно Свете Платоненко. Прошу поставить песню Дениса Клявера «Тебя удача найдет». Спасибо, радио «Дача». Жизнь игра.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с 1 января будущего года. В список вошли рыба, мясо, масло, молоко, яйца, сахар, соль и овощи. Мониторинг будет идти по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что в августе сильнее всего цены снизились на черный чай – почти на 24%. Также подешевели сахар и гречка. Ветераны СВО получили специальные гарантии от увольнения. Работники, чей трудовой договор был приостановлен из военной службы, а затем возобновлен, получают преимущественное право остаться на работе при сокращении. Об этом рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Работодатель не может уволить сотрудника по своей инициативе в период его временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске, за исключением ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники

Вот что происходить будет в нашем эфире далее, вполне возможно рассказать и описать. Просто берешь любой эпитет в превосходной степени и подставляешь к тем песням, которые уже находятся в плейлисте. Здесь на Радио Дача очень скоро шикарная работа от Марины Хлебниковой, также блестящая совместка от Никиты и Марии Зайцевой, ну и, конечно же, великолепная композиция под названием «Странная» от Владимира Преснякова. Оставайтесь, далеко не убегайте.

Если вы берете хотя бы часть советов от нашего эксперта в своих садово-огородных делах, то наверняка в финале этого дачного сезона занимаете голову тем, как бы избавиться от огромного урожая. Но не только об этом. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника», рассказывает в нашей специальной рубрике под названием «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 ловите ее в эфире «Радио Дача» по московскому времени.

0: и осенние хандры добавила Анжелика Варум в этот понедельник здесь на радио «Дача». Но в нашей жизни должно присутствовать не только хихоньки да хахоньки, танцы и веселье. Полный спектр эмоций обеспечиваем благодаря нашему плейлисту. А в нем только лучшие отечественные исполнители со своими золотыми хитами и свежими новинками. Так что оставайтесь рядышком, и тогда понедельник будет проходить как следует. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Полина Гагарина. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам звонит Малышев Виктор Викторович. Курганская область, поселок Каргополе. Хотелось бы привет передать большой Абдуллиной Венере Моисовне, которая находится в городе Кургане, в командировке Изуевой Ольге Геннадьевне. Мои боевые подружки, хорошие девчонки. Пусть до них произнесет песню «Максим, здравствуйте». Спасибо, Радио «Дача».

0: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему «Честный знак» начнет работать в России с 1 марта будущего года. Благодаря этому просто не получится купить товар, если с ним что-то не так. Касса автоматически остановит попытку его пробить. Об этом пишет «Парламентская газета». Предписание об изъятии опасной маркированной продукции будет появляться в системе и становиться доступным поставщикам и магазинам. Уточняется, через «Честный знак» можно будет остановить оборот отдельной партии конкретного товара, категории или продукции определенного производителя. Обязательным предметом всероссийских проверочных работ станет история. Как сообщает РИА Новости, экзаменуемые напишут две работы, при этом вторую, профильную, будет предложено выбрать. В перечне значится литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык и информатика. Добавлю, всероссийские проверочные работы среди студентов колледжей и техникумов проходит с этого дня и до 6 октября. Садоводство оказалось благотворным для психики. По информации издания «Известия», исследование показало, что частая работа в саду улучшает когнитивные способности пожилых людей. Китайские ученые также обнаружили, что увлеченные садоводы меньше других групп склонны к депрессии. Ранее о похожих результатах сообщали и турецкие исследователи. Это может говорить о том, что садоводство приносит пользу независимо от границ выращиваемых культур и климата. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
1: Прямо сейчас.

Какие курсы только не продают в наши дни. Вот и Кристина Арбакайт обещает научить смеяться, в облаках купаться. Это все шутки, конечно, но и на такое найдется спрос, я уверен. Так что, если хотите сменить род деятельности, то хорошенько подумайте, чем можете поделиться с другими, и будет вам счастье. Мы на Радио Дача делимся отличным настроением и первоклассными хитами. Они продолжатся. Оставайтесь рядышком.

0: Где бы за каким горизонтом ни находились ваши любимые люди, всегда с ними можно связаться, в том числе благодаря любимой радиостанции. Именно для таких случаев, в том числе, и придумана программа «Удачный час», которая стартует уже совсем скоро, ровно в 12:00. И в течение 60 минут мы будем с вами общаться, передавать приветы и поздравления для ваших друзей, коллег, родных. Все можно писать в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс, а также звонить по номеру в Москве. Мы очень скоро вернемся к вашим любимым хитам от самых лучших отечественных исполнителей. Оставайтесь радужком.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: главное, чтобы он не был никакой. Ну, остальные характеристики, честно говоря, для второй половины у всех абсолютно разные. Желаю вам найти свою любовь. И, возможно, даже это произойдет в понедельник. Главное, оставайтесь рядом с радиодачей. Тогда романтические настроения вас не будут покидать, как и любые другие. В общем, всем легкого понедельника желаю. Отличного настроения. И, конечно же, оставаться здесь, где только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Они продолжатся уже совсем скоро. Например, Дима Билан на подходе. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из Лавлинского района, который Краснодонского, Волгоградской области. Хочу передать привет своим горячо любимым родителям. Это Печерской Екатерине Владимировне и Печерскому Алексею Васильевичу. Хочу пожелать им крепкого здоровья. Мне хочется их порадовать песней в исполнении «Руки вверх». Ай-яй-яй. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В Москве полдень, до фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Просвещение не планирует усложнять задание ЕГЭ в будущем году. Никаких серьезных изменений в экзамене не готовится, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что до конца сентября проводится общественно-профессиональное обсуждение демо-версии ЕГЭ. До 10 ноября они будут утверждены, и уже на этом основании будут готовиться сами экзаменационные задания. В продолжении выпуска еще одна новость из сферы образования. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины» вместо прежних 20. Сейчас нагрузка составляет 68 часов за 4 учебных года. Добавлю, данный курс изучают с 8 по 11 классы. Школьники осваивают навыки оказания первой помощи, учатся действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации. 43% владельцев дач считают ее полноценным вторым жильем. Год назад так отвечал примерно каждый четвертый. Как пишет газета «Ру», изменения отражаются и на готовности вкладываться в загородную недвижимость. За прошедший год 38% респондентов увеличили расходы на дачу, а средний бюджет на ее улучшение на ближайшие 12 месяцев составил 74 тысячи рублей. В первую очередь владельцы домов планируют приобрести технику для обслуживания дома и участка, обновить садовую мебель, решить вопрос со стабильным интернетом и связью. Также они готовы потратиться на освещение территории, на автополив и другие коммуникации, на утепление и подключение отопления. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» «Удачный час».
2: В этой программе целых 60 минут мы с вами общаемся в прямом эфире, передаем вашим родным, коллегам, близким, друзьям все, что вы хотите им сказать. Делать это можно с помощью группы ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене опубликован специальный пост «Удачного часа». В комментариях пишите и, конечно же, отправляйте свои сообщения в мессенджер «Макс». Делать музыкальные заявки можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Илья Дмитриев уже отметился у нас в комментариях в группе ВК. Написал, что он наш преданный фанат из Псковской области, слушает нас с большим удовольствием. Говорит, что напоминаем мы ему о тех временах, когда трава была зеленее, о детстве, и все было хорошо. Передает отдельный привет нашей ведущей Марии Федоровой. Скоро с ней услышитесь. Она совсем скоро будет уже здесь, в эфире, сменит меня. Сказать просит еще Илья, что он подготовил для нас открытки на 1 ноября, когда у нас будет юбилей. Кстати говоря, отмечаем 20 лет в эфире вместе с вами, в том числе и лучшими представителями нашего плейлиста 26 сентября на Лайф-арене в Москве. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Здесь прервемся ненадолго. Вернусь со свежими вашими письмами уже через пару минут. Так что продолжайте писать. И напомню, номер нашего телефона 8-495-995-2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, звоню из Заводуковского района, Тюменская область. Хочу признаться любви своему мужу, его зовут Терентьев Григорий. Гришенька мой любимый, я надеюсь, что наш сыночек будет расти здоровым и сильным. И для тебя песня в исполнении Лолиты. Спасибо, радио, удачи.

Возвращаемся к вашим текстовым сообщениям. Читаю в первую очередь из мессенджера Макс. Тут большое количество накопилось того, что вы хотите передать своим родным, коллегам и близким. Например, просит отправить привет Егору Александровичу от чата ВК «Элита». И скажите, пожалуйста, что Егор вредина. Сделано. Уж не знаю, чем вы насолили целому чату. Егор, надо исправляться точно. Жанна отправила салют Олегу, передала наилучшие пожелания на сегодняшнем собеседовании. Пишет, что ты лучше, чем думаешь о себе. Верь в себя, и все получится. Действительно, не нужно унывать. Олег, только вперед. Мы тебя тоже поддерживаем. Захару Еремину летит привет от Зинаиды. Когда домой? Спрашивает. Ждем ответа от Захара непременно. И с днем рождения Диана поздравляет Лешу. Пишет, что ты самый лучший мужчина на земле. Целует, обнимает и все это подтверждает смайликами соответствующего содержания. Что ж, на этом пока прервемся. Обязательно буду читать ваши новые приветы и поздравления. Оставлять их можно в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост программы «Удачный час». В комментариях пишите. И, конечно же, отправляйте сообщения в мессенджер Макс. Также можно делать музыкальные заявки, но только по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню я вам снова в Уренгое. Меня зовут Сергей. Хотел бы пожелать удачи тем, кто работает на 23-м карьере, на 22-м ГП.

0: Дачный час.
1: Возвращаюсь в наши соцсети. Именно там принимаются до конца текущих 60 минут ваши приветы, поздравления и послания с другим содержанием. Например, своему преподавателю по фортепиано в мессенджере Макс отправила привет Елена, а также благодарности за терпение, такт и педагогический профессионализм. Благодаря вам моя мечта сбывается. Не уточнили имени преподавателя, к сожалению, но, надеюсь, она все услышала и поняла. Юлия следом в группе ВКонтакте отправляет привет огромный из Краснодара всем нашим слушателям. Отдельный привет Жанночке и всем своим коллегам. Отличного нам рабочего дня, написала Юля. И еще одно поздравление для дорогого мужа и папы Валеры. С днем рождения. Мы тебя очень любим. Желаем тебе только самого наилучшего и доброго, здоровья крепкого и никогда не унывать, а быть всегда на позитиве. Тоже, к сожалению, не подписались, но все Валеры, у кого сегодня день рождения, приняли на свой счет. И мы, конечно же, к поздравлениям присоединяемся. Возьмем коротенькую паузу. Чуть позже вернусь и прочитаю ваши свежие приветы и поздравления. Продолжайте писать. Где это делать? В группе ВКонтакте «Радио Дача». Прямо на стене опубликован специальный пост. Комментарии открыты, ждем вас там. Также пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве и делайте музыкальные заявки. Напоминаю, циферки 8 495 995 2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Добрый день, «Радиодача». Мы вас очень любим, и особенно я ночью без вас спать не могу. Меня зовут Анфиса Аркадьевна, город Пермь, Пермский край. Я хочу поздравить своего любимого мужа с днем рождения. Пожелать здоровья, светлых солнечных дней, всех благ, всего хорошего. И песню для него в исполнении Баскова поставьте, пожалуйста. Спасибо, «Радиодача».

Как и обещал, распечатываю прямо сейчас свежую порцию ваших текстовых приветов и поздравлений. Делайте громче, ничего не пропускайте. Возможно, там есть что-то и для вас. Например, в мессенджере Макс двум сорванцам Мишке и Иришке передает привет Валерия. Говорит, чтобы мы на них наругались и сказали, чтобы они не шалили и дали спокойно поработать дома, оставили сидеть с племянниками, а они мешают. Мишка, Иришка, не делайте так. Ну, по крайней мере, хотя бы часик дайте. Я понимаю просто, что осуществить то, что просит Валерия, полностью невозможно. В общем, поставим для вас какую-нибудь хорошую песню. Послушайте, посидите. Дмитрий вместе с Натальей передает в группе ВКонтакте привет маме Анне Алексеевне, которая сейчас на даче, говорит, готовят нам вкусную пиццу. Благодарят за твои старания. Желают крепкого здоровья и отличного настроения. Мы тебя очень любим, написали они. Мария Виноградова также в группе ВК передала привет мужу Андрею, с которым сейчас работают они на даче, под наши песни. Всем отличного денечка и прекрасного настроения пожелали. Оно будет таким, если будете оставаться рядышком с приемником, настроенным на нашу волну. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Продолжайте писать в мессенджер Макс. Также можно оставлять ваши послания в группе ВКонтакте «Радиодача». Прямо на стене имеется специальный пост. Там в комментариях все и пишите. Музыкальные заявки можно по-прежнему делать по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Подмосковья. И хочу передать привет своему любимому мужчине Василию, своим родителям из Калининграда и пожелать всем прекрасного понедельника и настроения. А также поставить для них песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо, радио «Дача».

0: свежие приветы и поздравления озвучиваю прямо сейчас. Катя передает привет своим родителям Андрею и Юле. Мы едем в машине из Геленджика в Иваново. Проехали уже 1600 километров, осталось 100. Слушаем вас с удовольствием. Надеюсь, мы помогаем вам преодолевать такие расстояния. И Андрей Лаптев передал привет всем, кто его слышит и знает, особенно близким из Йошкар-Олы. Так держать. Всем добра. Удачный час продолжится через короткую паузу.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алиса. Хочу передать привет моему любимому мужу. Хочу поздравить его с днем рождения, Ширяев Андрей Валерьевич. Хочу отправить ему песню. Николай Носков, «Я люблю тебя, это здорово». Я хочу, чтобы он знал, что я его очень люблю и жду его. Спасибо, радио «Дача».

Эти 60 минут созданы специально для того, чтобы вы могли общаться в эфире любимой радиостанции, передавать приветы, напоминания, послания, признания в любви и прочее, и прочее. Вот, например, о последнем. Пишет Александр, что очень сильно любит свою Викусю. Она самая лучшая девушка на этой планете, делает меня счастливым день ото дня, несмотря на то, что происходит. И хочет тебе передать огромное количество смайликов, которые я зачитать все не смогу. Тут и цветы, и какие-то поцелуи, и обнимашки, и прочее, и прочее, и прочее. Далее своим родственникам, которые приехали погостить в Москву, передает привет Антон. Также к нему присоединяется жена Олеся. Они пишут, что очень рады и, собственно, передают вам привет с наилучшими пожеланиями. Далее всем своим коллегам отправляет привет Серега. Мужики, держитесь, неделя только началась. Всем приятного аппетита он пожелал, кто ушел на обед. Здесь мы прервемся. Впереди последняя порция ваших приветов и поздравлений на сегодня, так что успевайте написать. В группе ВКонтакте «Радио Дача» есть специальный пост прямо на стене. Пишите в комментариях, также в мессенджер Макс, и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Астрахани. Меня зовут Алла. Хотела бы передать привет своей любимой маме. Ее зовут Маргарита. И своему другу Александру. Пожелаю всем хорошего дня, хорошего настроения. И поставить песню Султана Лагучева «Сок-сок». Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Подводим итоги этого удачного часа. Зачитываю ваши последние приветы и поздравления. В группе ВКонтакте Максим Галаков отправил салют всем нашим слушателям и огромный привет отдельный городу Омску. Я присоединяюсь. Вообще всем сибирякам отправляю привет. Это мои родные места. Тебе, Макс, тоже ответочка от меня. Также поздравления отправляются с днем рождения Свете Лавре Лаврентьевой и всем остальным девчонкам привет от неподписавшегося, увы, человека. На этом сегодня все. Удачный час подходит к концу. Завтра непременно вернется с 12 до 13.00. Меня зовут Андрей Фролов. Я был с вами сегодня с радостью и удовольствием. Завтра обязательно услышимся. Оставляю вас с Марией Федоровой. Она продолжит эфир «Радио Удача». Всем пока-пока.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай, воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
4: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Максим, я из Новосибирска. Передаю привет своему другу Мише, которого так очень давно не видел. Он сейчас в армии. Хочу поставить для нее песню «Нюша». Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Московское время 13.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сегодня завершается срок подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании и голосовании по месту нахождения. Подать соответствующий документ еще можно на портале госуслуг до 23.59 понедельника по московскому времени. Добавлю, ДЭК в текущем году пройдет в 32 регионах России и на столичной платформе. Выборы различных уровней, в том числе депутатов Госдумы, состоятся в конце этой недели с 18 по 20 сентября. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России. В частности, был ограничен доступ к страницам, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе нормируемые вещества в некорректных количествах. В ведомстве призвали приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84,26 рубля, к евро 97,87 рублей. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

По утрам раз открыли глаза, два включили радиодачу, три потихоньку встали, и вот уже хорошее настроение, даже в понедельник. А понедельник-то уже в самом разгаре, проводим его, разумеется, в компании любимой музыки на радиодаче. С вами Мария Федорова, обещаю любимые хиты в ближайшем будущем. Будем слушать Михаила Шафутинского, Татьяну Овсиенко и Люсю Чеботину. Всем шикарного настроения и приятных событий.

0: Уже очень скоро песнями Михаила Шуфутинского мы насладимся не только в эфире «Радио Дача», но и увидим лично на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Он тоже придет поздравить «Радио Дача» с 20-летием, а вместе с Михаилом Шуфутинским будут все звезды «Радио Дача». Среди них Николай Басков, Юлианна Караулова, группа «Комбинация», группа «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты обещаем далее слушать на «Радио Дача». Группа «Империя» впереди, Наталья Гордиенко. Это лишь малая часть. Будем вместе.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы. Там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир. Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио Дача».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: Полина Гагарина.
0: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
10: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дубнев Олег Владимирович. Я из города Усть-Лабинска, Краснодарского края. Хотел бы поздравить с днем рождения своего любимого братика Джикия Вахтана Романозовича. И пожелать ему счастья, удачи, любви. Передать привет его жене Свете. И всего хорошего. А вам, радиодача, огромное спасибо. И поставьте, пожалуйста, для моего брата грузина песню Вахтана Кикабидзе. Пожелать.
3: Невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы...

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские школы в дни выборов будут по возможности работать в обычном режиме. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Там, где нет такой возможности, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков и другие внеклассные мероприятия. Конкретный формат занятий каждое образовательное учреждение определит самостоятельно с учетом требований безопасности и организации учебного процесса. При необходимости школьникам предложат дополнительное образование и внеклассные мероприятия без отмены учебного дня. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в их числе обезболивающие и лекарства от кашля. В ведомстве пояснили, речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. Обновление общественного транспорта в регионах позволит решить проблему с дефицитом парковок в крупных городах. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, когда общественный транспорт становится качественным и доступным, люди пересаживаются на него с личных машин. Это снижает нагрузку на дороги и повышает комфорт жизни в городах. Планируется, что к 2030 году в регионах обновят 85% пассажирского транспорта. Чечня – самый некурящий регион России. По данным Минздрава, доля курящих жителей республики составила всего 0,32%. Низкие показатели также зафиксировали в Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане. Там курят менее 10% населения. В список малокурящих регионов также вошли Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Мордовия. Больше всего, по данным Минздрава, курят в Еврейской автономной области, в Приамурье и в Бурятии. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Пессимист ни в чем не разочаруется. И в этом он оптимист.
0: Это «Радио Дача».

всем своим белорусским поклонникам, да и нам тоже пригодится. Если вы идете вдоль ночных дорог, не забывайте фликеры, это световозвращающие элементы, чтобы вас было видно. Такая хорошая музыкальная дорога ждет и нас с вами на Радио Дача. Будем слушать замечательные песни. Впереди хиты Натальи Ветлицкой, Николая Баскова и Владислава Агафонова. И, разумеется, заявка музыкальная тоже чья-то будет исполнена в финале часа в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер московский студийный 84 95 995 2555. Мария Федорова с вами. Всем доброго понедельника.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

если мы сами себе могли позвонить в будущее и дать какой-то дельный совет, тогда можно было бы, наверное, каких-то ошибок избежать все-таки. Ирина Дубцова только что была на радиодаче с новинкой композиции 2007. А напомню, еще больше свежих композиций вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте, понравившиеся песни смело заказывайте в эфире «Радиодача». Но в ближайшие минуты послушаем нетленные хиты от группы «Непара» Игоря Николаева и будет свежая работа Зайнаб Махаевой. Всем приятного понедельника желаю.

0: лето превратилось в песню про осень. Это группа «Непара», участники юбилейного фестиваля «Удачные песни». Далее насладимся композицией «Лолиты» и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Всем бодрого понедельника желаю. Остаемся вместе.
1: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Всем радиослушателям большой пламенный привет. И хочу поставить песню Ирины Круг, Виктора Королева, «Букет из звезд». Спасибо.

0: новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Иностранные граждане подали свыше 100 тысяч заявлений на поступление в российские вузы. Наиболее активно документы направляют абитуриенты из Китая, Индии, стран СНГ, государств Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Прием документов от иностранных поступающих продолжается до конца сентября, поэтому число заявлений еще может вырасти. Минобрнауки ставит задачу увеличить число иностранных студентов до 500 000 человек, пока их 422 тысячи. Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет. В Госдуме считают, что основная причина – это изменение образа жизни молодежи. Также депутаты отмечают, что молодые люди теперь курят реже, чем старшее поколение. По их мнению, молодежь стала ответственнее относиться к здоровью и больше заботиться о себе. А снижение курения среди старших объясняют ужесточением законов. С 1 марта будущего года в России начнет работать механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему «Честный знак». Благодаря ему просто не получится купить товар, если с ним что-то не так. Касса автоматически остановит попытку его пробить. Предписание об изъятии опасной маркированной продукции будет появляться в системе и становиться доступным поставщикам и магазинам. Новогодний отдых дешевле всего обойдется россиянам в Пскове и Тамбове, а за рубежом в Беларуси и Армении. Как сообщает ТАСС, в пятерку лидеров по доступности входят также Калуга, Казань и Москва. Также недорого в Новый год можно будет отдохнуть в Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Ярославле, Иваново и в Уфе. Во всех этих городах суточная стоимость гостиничного номера держится на отметке ниже 10 тысяч рублей. Стоимость авиаперелета также оценивается ниже средней. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба информации.
0: Прямо сейчас.

0: кошек такой же уникальный, как отпечаток пальцев у нас. Так что, знаете, ваш питомец единственный, неповторимый. Вполне может быть, в следующей жизни, когда кто-то из нас станет кошкой, отпечаток носа будет точно таким же, как отпечаток пальцев. Или наоборот. В общем, вы поняли меня. Отличная музыка ждет вас далее на Радио Дача. С удовольствием послушаем Леонида Агутина, Михаила Шафутинского и Сергея Лазарева уже совсем скоро. Доброго, бодрого, самое главное, легкого понедельника желаю.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

называется песня Леонида Агутина на радио «Дачник», которую слушаем прямо сейчас. И дачники, наверное, ликуют. Наконец-то осень наступила, косить траву не нужно. Да и мы, городские жители, тоже рады эту газонокосилки не слыхать. Лучше пусть вместо них будут звуки любимых песен. С удовольствием послушаем в ближайшие минуты группу «Кармен», Руслана Алихно и Наташу Королеву на радио «Дача». Отличного всем настроения!

0: Чио-Чио Сан. Драматическая история любви, разлуки по мотивам оперы «Мадам Баттерфляй». Но мало кто знает, что сама идея написать данную песню родилась у Сергея Лемаха после просмотра сериала «Рабыня Изаура». Вот так бывает. Вдохновение приходит после сериалов. Далее послушаем на радиодаче группу «Интонация» и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем хорошего настроения желаю.
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Дача.
1: На радио Дача.
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Алексей Юрьевич Косарев. Я нахожусь в Москве. Я передаю привет своему брату двоюродному и сестре. И прошу поставить песню «Кайфую». Спасибо, радио Дача.
1: Кайфую.

0: новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачной песни» осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушеркам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. Программы продлены до 2030 года. Торговый оборот России и Индии за последние 5 лет вырос в 7 раз. Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, в прошлом году товарооборот вырос до 59 миллиардов долларов и есть большой потенциал дальнейшего наращивания. Значительная часть приходится на поставки энергоресурсов из России в Индию. Индийские предприятия ввозят к нам широкий спектр продовольствия, а также большие объемы фармацевтической продукции. Россияне стали чаще бронировать туры в Узбекистан на осень. Продажи выросли на 65% по сравнению с прошлым годом. При этом осень – лучшее время для поездки. В этот период спадает жара. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, чаще всего берут классические экскурсии по городам или короткие сити-туры. 5 дней на двоих без перелета обойдутся примерно в 77 тысяч рублей. В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов. После инноваций заработал городской сад. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, в саду провели благоустройство, обновили инженерные сети и восстановили исторические памятники. Для посетителей запустили 11 бесплатных аттракционов. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

движение жизни. Вот благодаря таким энергичным композициям, как у певицы Светы, можно себе во время работы позволить разгрузочную пятиминутку для души и тела. И для тела конкретно есть на радиодаче зажигательные танцы. По пятницам и субботам программа «Диско-дача» для вас с 20.00 до 23 часов по московскому времени. Энергичные песни, зажигательные танцы, все вместе. Так что присоединяйтесь и танцуйте дома, на даче или в гостях. И подпевайте, разумеется, замечательным песням. В ближайшие минуты будем слушать Татьяну Овсиенко, Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Юлию Савичеву на радио «Дача».

дачная компания в любое время года, особенно сейчас, когда дачный сезон все еще продолжается, и мы в эфире помогаем разбираться в тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И не забывайте подпевать любимым хитам. Впереди композиции Дмитрия Маликова, группы «Мираж» и Анны Семенович. Уже совсем скоро.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
0: Это «Радио Дача».

0: точно, что осталось 70 дней рабочих до Нового года. Вот это стопроцентная информация. И совсем близко замечательная песня Юлии Михальчик на радио «Дача». А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно поднимем настроение. Будем вместе.
1: «Дачные объявления».
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах радио «Дача».
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Александр Шоуа и группа «Непара».
15: Полина Гагарина.
14: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Селезнев. Я звонитель Зани. Сегодня я и мой лучший друг Максим Лопухов хотим передать пламенный привет в город Астрахань нашим подругам Ксюше и Среде. Слушать будем песню «Всем и бабой первой». Но к нашим подругам это не относится. Здорово там, где есть дорогое радио «Дача». Уже 20 лет. До свидания.

0: нас второй.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат»

0: движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля удачной песни осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия и Монголия готовят новое соглашение о совместных школах. Как рассказал замминистра просвещения Андрей Корнеев, Москва и Улан-Батор продолжают согласовывать отдельные вопросы, связанные с работой российско-монгольских школ. После завершения стороны намерены заняться расширением сети таких образовательных учреждений. Русский язык в Монголии изучают как обязательный второй иностранный. Кроме того, страна участвует в проекте «Российский учитель за рубежом» с 2020 года. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. В ближайшее время производители представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, необходимо провести испытания, потому что воздушное такси должно быть максимально безопасным. В свою очередь, первые маршруты аэротакси в Великобритании планируют запустить в начале 2029 года. Более трети россиян покупают продукты только для себя и прячут их от близких. Чаще всего речь идет о сладостях, снеках и газированных напитках, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Основные поводы для споров в продуктовой корзине – это фастфуд, чипсы, сухарики и колбаса. Каждый пятый признался, что прячут такие продукты под другими, чтобы они не попадались на глаза. Главная причина разногласий при покупках – их стоимость. Еще минимум неделю жителей московского региона будет радовать теплая погода, которую можно назвать бабьим летом. Об этом сообщил Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, отдельные дни будут теплее, другие – прохладнее. Погода в столице на этой неделе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Завтра и послезавтра днем ожидается до 20 градусов тепла, в четверг – до 22. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

деле 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится юбилейный фестиваль «Удачные песни» в честь нашего 20-летия «Радио Дача». Праздновать будем в компании вас, дорогие зрители, и любимых звезд эфира. Среди них Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский, Ольга Зарубина, группа «Непары» Александр Шоуа и еще более 20 артистов. Это будет грандиозное шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И нетленные хиты прозвучат далее в эфире «Радио Дача». Слушать будем Витаса, Ирину Аллегрову и дуэт Дениса Клявера и Жасмин. Будем вместе!

0: не спорит с ветром, он просто танцует и летит. И я полечу сейчас отдыхать, а вас оставлю в компании Ивана Никитина. С ним и завершите этот чудесный осенний понедельник. Напоследок исполню заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и поставлю классную песню группы «Золотое кольцо». Всем пока, с вами была Мария Федорова. Всем желаю хорошего настроения.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. На востоке страны просыпаются

0: продукция «Оборотный кредит» на dbank.ru. АО «Тбанк».
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мирон, я из Москвы. Я бы хотел бы передать привет всем своим родным. Маме, папе, бабушке. Я бы хотел бы заказать песню «Седая ночь». Желаю всем хорошего понедельника. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. История станет обязательным предметом всероссийских проверочных работ. Как сообщают РИА Новости, экзаменуемые напишут ее, а второй предмет смогут выбрать сами. В список входят литература, география, общество знаний, математика, физика, химия, биология, иностранный язык и информатика. Всероссийские проверочные работы среди студентов колледжа и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Россияне в августе взяли свыше 2 миллионов потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Чаще всего такие займы оформляли жители Москвы и Подмосковья. В лидерах также Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область. Сразу на 6% выросли выдачи кредитов в Забайкальском крае. Напротив, снижение зафиксировали в Татарстане и Самарской области. Центробанк будет мониторить блогеров. Регулятор планирует проверять информацию, которую публикуют финансовые инфлюенсеры, влияющие на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. В Центробанке отметили, что люди часто принимают финансовые решения на основе данных таких авторов, которые могут не иметь достаточной экспертности. Кроме того, они нередко выдают рекламу за личное мнение. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: как вы там? Хочется спросить у каждого слушателя и, конечно же, надеяться на ответ. Хорошо, там, где есть радиодача. Ирина Дубцова только что побеспокоилась о нас с вами. И за это и лайк, и бесконечный почет, конечно же. Иван Никитин с этого момента в студии радиодача. Скоро узнаем, где ежедневно пропадает Валерий Сюткин. Ну, а пока о погоде.
1: Это был реклама.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
3: Вот на 100. Тверская область. Эмокимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Это был короткий роман любви моей. Это был красивый обман. Играть не

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

Друзья, качаемся на волнах вместе с хитом от Сергея Лазарева. И неважно, где мы слушаем музыку, тут или там, важно знать, в какой момент лучше всего нажать нужную кнопку на вашем устройстве. Например, ежедневно, точнее говоря, еженедельно. Вот так вот будет точно. Для всех любителей природы и загородного отдыха эксклюзивно вы на Муз-ТВ выходит в эфир интерактивный дачный плейлист. Уже в этот четверг в 9 утра зрители насладятся хитами для отличного настроения, а также узнают о дачных лайфхаках и советах. Принимайте свое личное участие и узнавайте подробности в телеэфире. Категория 16+.

0: вспоминаю себя школьником, друзья, когда думаешь, вот если бы не платить за проезд в автобусе, это же сколько можно накопить к концу учебного года. Можно будет скупить все жвачки и шоколадки в ларьке. Игорь Корнелюк напомнил о необходимости оплаты проезда в общественном транспорте. Только что на радиодаче. Ох, друзья, впереди рубрика «Удачный момент», и там мы узнаем, что все, что с нами не происходит, ну это всего лишь капля в море. Давайте дождемся и послушаем вместе.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Михаил Шуфов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Проживаю в поселке Карманово Смоленской области. Хочу поздравить свою тещу с днем рождения. Хочу вам пожелать счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И пусть прозвучит в этот прекрасный вечер песня Валентины Легкоступовой «Капля в море».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля удачной песни осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве расширили спектр помощи людям с почечной недостаточностью. В больнице имени Юдина, которая входит в городскую сеть нефрологической помощи, установили новое оборудование для гемодиализа. Это процедура, которая очищает кровь, когда почки не справляются самостоятельно. Теперь аппаратов стало вдвое больше, и процедуры могут проходить до 200 человек в сутки. Благодаря сети нефрологической помощи пациенты получают все необходимое в одном месте – консультация, обследование и лечение. Москва и Санкт-Петербург намерены перевести до 80% парка трамваев на беспилотный режим к 2030 году. Речь идет о полностью автономной технологии управления, заявил первый замминистра транспорта Константин Пашков. В начале года Минтранс разработал законопроект, регулирующий эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств и распределяющий ответственность между участниками рынка. Согласно документу, производитель будет нести ответственность, если ДТП произошло из-за нарушения правил движения самим беспилотным средством. Центробанк намерен повысить максимальную сумму перевода между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 000 000 рублей, напомнила пресс-служба регулятора. Ранее национальная система платежных карт начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем, подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

захотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: счастье доехать домой без пробок. Особенно сейчас, в час пик после работы. Вот так бы я напевал, если бы находился не в студии радио «Дача», а где-нибудь в общественном транспорте, да и вообще просто за рулем своего автомобиля. Кристина Арбакайте и Авраам Руссо напомнили о простом человеческом счастье по пути домой. С вами Иван Никитин. С удовольствием представлю следующую песню, которая прозвучит совсем скоро в нашем эфире, потому что пользы ее, друзья, очевидно. Певица Натали расскажет, чем заняться на даче осенью.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Постов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовской, 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: осень умеет, конечно, нагнать тоску по родным краям. Даже захотелось сесть в фирменный поезд и рельсы, шпалы. Смотреть в окно, пить чай и есть всякие гадости. Татьяна Куртукова только что напомнила о родном доме на радио «Дача». Друзья, оставайтесь вместе с нами. Скоро будем подпевать Леониду Агутину. Готовьтесь к песне «На сиреневой луне».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Невероятно популярные песни, одной из самых востребованных в караоке. Уверен, получил заряд хорошего настроения или просто интереснее добрался до дома. Леонид Агутин заставил подпевать всю страну в компании «Радио Дачи». Ох, друзья, замечательная песня. Просто хочется на бис еще раз попросить исполнителя. Далее послушаем хит буквально после короткой паузы Полины Гагариной. Полины Гагариной и узнаем, от чего у нее камень на сердце.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Полина Гагарина. Сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей.
8: 16+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: РБ Украин 124-77-00-47-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, зовут меня Андрей, звоню из прекрасного города Ставрополь. Хочу заказать песню «Рюмка водки на столе, Лепс» для Виталия. Желаю ему счастья, здоровья, чтобы на рыбалке ловил самый большой улов, долгих лет жизни. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Ой, ну прям Ромео, без тебя ни дня, а с тобой хоть куда. Конечно, лучше быть самодостаточной личностью. Вот так вот я считаю, когда и одному хорошо, и вдвоем отличненько. Группа Revolvers, звезды дискотек, звезды 90-х, только что пожаловали в гости на радиодаче. В студии по-прежнему Иван Никитин. Слушаю лучшую музыку за последние 20 лет вместе с вами, чему несказанно рад. Скоро узнаем, почему так повезло Мари Краймбрери, но сначала, друзья, о погоде.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сделать женщину счастливой легко, только очень дорого.
0: Это «Радио Дача».

Как сладко поет Тамара Кутидзе, легко поверить, невозможно возразить. По-моему, чем больше людей будет вместе, которые нашли друг друга, тем лучше. И мир добрее, и душа при теле. Уж извините. В общем, не завидуем, друзья, а ищем свое счастье и наслаждаемся счастьем другим. А далее послушаем группу Любэ буквально после короткой паузы и узнаем, почему так важно вернуться.

Эфир с Тони Джеггером и Рока Барванцев. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама. Цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков. Кризис. Концерты каких-то банков. Курсы валют. Нефть. Деньги. Далекие войны. Авианосцы на рейде. Полжизни в машине. Полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: предлагаю эту песню сделать гимном сегодняшнего вечера. Звучит как закат над городом, послевкусие как от сытного ужина. Дмитрий Маликов на волнах радиодача покачивает, но не убаюкивает. Продолжаем, друзья, открывать для себя интересную музыку и через несколько минут узнаем, почему иногда ненужные слова исполнит дуэт Николая Баскова и Любови Успенской. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
3: О, РБВ. Ограем 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стулка.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас зовут Екатерина, город Волгограда. Хотела поздравить свою гостью и Евангелину с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия во всем. И заказать песню с днем рождения.

прыгунья, стрекоза, лето красное пропело, все гадало на любимого, но почему-то вдруг он стал нелюбимым. Милые дамы, вы нам взрываете мозг. Честное слово, подобными заявлениями вы уж определитесь, любите или нет. Вот и все. Разговор короткий. Певица Варвара о гаданиях на любовь только что на радиодаче. Друзья, в студии Иван Никитин. С удовольствием продолжу веселиться вместе с вами. А что еще делать? Несмотря на то, что неделя только начинается, кто же нам мешает хорошо провести время? Никто. Вот и будем это делать дальше. А впереди у нас хит Татьяны Булановой, а потом Ярослав Сумишевский, Маша Распутина. В общем, много всего для вас приготовил. Оставайтесь с нами, будет хорошо.

уходи, но пообещай, что будет сильно, что будешь сильно по мне скучать. Мужики, завтра так и попросим сказать жен, когда они будут уходить на работу. Им несложно, и нам с вами приятно. Дима Билан только что подкинул идею для завтрашнего утра. Как вам? Мне очень отлично нравится. Беру на заметку. В студии радиодача Иван Никитин. И совсем скоро, друзья, узнаем, кем себя на самом деле считает Люся Чеботина.

как же мы познакомились, но сияло во тьме лицо.

0: простой, зато весь мой. Так сегодня уже не говорят. И сразу чувствуется романтика 90-х, когда не ресурсы красили человека, а все было дело житейским, наживным. Погрустили о былом вместе с группой «Комбинация» на радиодаче. Вот прям только что. Больше никакой меланхолии. Пожелаем друг другу, разумеется, любви, ну и друзей побольше. А вот поподробнее расшифрует эту фразу группа «Чай вдвоем». Скоро в нашем эфире.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Раменское. Поздравляем Екатерину, свою сестру, с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, побольше улыбок и счастья в эти дни. Хочу подарить песню «С днем рождения» группа «Сказка». Спасибо, радио «Дача».

0: Классно! И лучше всех сейчас тем, кто в загородном доме или на даче. Музыку можно слушать громко, топать хоть до утра, а подпевая не переживать, что кто-то из соседей постучит по батарее. Певица Слава только что на радиодаче, как всегда, лучезарно напомнила о главном, друзья, о режиме тишины, который можно с легкостью нарушить, если ты живешь в своем доме. С вами Иван Никитин, это радиодача. Давайте дальше расслабляться под музыку. А что еще делать после рабочего дня? Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Выход из безвыходного положения там же, где и вход в него.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

Султану Лагучеву. Уже, да, друзья, ждем потрясающего выступления на дне рождения Радио Дача. Уверен, это будет просто супер. Уже 26 сентября мы зажжем в лайф-арене с любимыми артистами. На грандиозном шоу вместе с Султаном Лагучевым потанцуем под хиты Николая Баскова, Ольги Зарубиной, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и других звезд. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: балтийской молодежи развлечения свои. Действительно, интересно, что же это может значить в северной столице нашей страны? Думаю, ответ очевиден. Да, друзья, чтобы не замерзнуть, чтобы не замерзнуть. Я вот так думаю. Делать абсолютно все, чтобы, ой, чтобы зубы не колотились друг об друга. Особенно в такой-то поздний час. Звезды 90-х на волнах радиодача, группа СТДК. Вспомнили потрясающую песню и насладились кусочком лета. Друзья, дальше послушаем певицу Саша Че. Ну и, конечно же, хочется пожелать под эту песню всем, чтобы никто не нарушал свои обещания. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Арсений, и я из города Катав. Я хочу передать привет своей маме Алене Микляевой. Ставлю песню для мамы на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».
3: Awesome.

А я всегда знал, лучшие мастер-классы комплиментов только у Стаса Михайлова. О том, как хорошо с любимой, только что послушали на волнах радиодачи. У микрофона Иван Никитин. Почти за полчаса до полуночи с удовольствием расскажу, что успеем еще, друзья. Послушаем новинку группы «Интонация», «Голопузое детство» и вновь поговорим о девушках вместе с группой «Отпетые мошенники». И, конечно, говорить можно о девушках бесконечно. Они, безусловно, разные, но одинаково хорошие.

Что бы дитя ни делало, лишь бы не плакало. И тут не только к Кате и Юле относится песня, но и к Вадиму и к Виталию. Кого нужно пораньше спать укладывать, чтобы не капризничать, ну а кому достаточно дольки шоколада, например. Тут уж молодым родителям видней. Группа Бис только что утешила всех, кто расстраивается по пустякам. Впереди хит Натальи Штурм. И, друзья, давайте вместе окунемся в школьную поэзию. В поэзию о школьной любви. Наверное, правильно сказать вот так. Дождитесь и...

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: Ивки будет почаще радовать нас своими песнями, ведь кто знает, друзья, вдруг участницы группы Карина, Тина и Регина объединятся вновь и запишут новую пластинку. Все бывает, мы с вами прекрасно знаем. На этом у меня все, с вами был Иван Никитин, всем желаю замечательного вечера на волнах Радио Дача, до встречи в эфире, обнимаю, пока.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Горбачева Анастасия. Хочу передать привет Горбачеву Анатолию, Горбачеву Маше. Пожелать им всего самого хорошего и заказать для них песню Юрия Антонова. Спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРБВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Чё-чё-чё.
1: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
2: Если вы чувствуете, что охрипли, возможно, кто-то оглох.
1: Это радио «Дача».

0: будущее. Выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
1: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полос. Деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Ведь

Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: полюби. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то помочь.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Подробности приложения WebJob 18+.